Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland-rus.ru. Record.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем доброго утра и здравствуйте в этот понедельник, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья, с понедельником, 13 июля.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Сегодня понедельник, впереди два гороскопа. У нас рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Конечно, про инвестиции. Послушаем Киру Юктенк, сыграем в игрушку. Сегодня за приз вейкаперов «Водофакты» расскажем аж два раза. И горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с поводов на сегодня, 13 июля. Что ж там?
3: День довольных сотрудников.
2: Ну все, сегодня никто недовольным не должен быть.
4: Нет грусти никакой.
3: Мне кажется, тут вопрос, понимаешь, к мотивации, к начальникам.
2: Хорошо.
3: Чтобы они делали так, чтобы довольных сотрудников становилось каждым днем больше и больше.
2: Но если взять масштабнее, там еще и к экономике вопросы, то есть как бы, ну, чтобы были все довольны.
4: Как жаль, что начальство спит еще.
2: Международный день головоломки сегодня. Есть у вас любимые, кстати? У меня пятнашки. Мне нравятся пятнашки.
4: Ну, ты их выигрываешь, ну, то есть ты проходишь эту игру.
2: Да.
4: Вот, а те, которые не проходишь? Вот
2: которые кубик, не прохожу?
4: Кубик Рубика вообще все, это не мое.
3: Мне нравятся какие-то вот, где нужно распутать, знаешь, такие железки, которые нужно как будто бы размотать.
2: Прикольно. С гвоздями я такую проходил.
3: Да?
2: Да. День рая для дураков какой-то вот такой сегодня праздник.
3: Интересно. День первого чемпионата мира по футболу, 96 лет.
2: Ничего себе. Ну там сейчас в чемпионате мира такое происходит.
3: А расскажи.
2: Не могу, потому что слушатели говорят, что смотрят в записи многие футбол, и ну там полуфиналы уже. Все, вот самое
3: все
2: время.
3: Сегодня вопрос,
2: смотреть.
3: Я одна узнаю.
2: Сегодня уже можете смотреть, посмотреть, какой там матч будет. А так, Международный день горных пород сегодня.
3: А я вам рассказывала, что я смотрела матч в записи, но была уверена, что в прямом эфире смотрю.
2: Да, в пятницу ты говорила.
3: Это очень хорошо.
2: Болела, да, наверное, откровенно.
3: Да.
2: Смешно было бы, если бы она поставила, и где-то бы на это ставка еще была.
3: В записи.
2: Да.
4: Представляешь, что-то сидел рядом, такой говорит, типа, а спорим, выиграет вот эта команда. Ты врешь, ты давай на пятихатку и выиграй.
3: Реально, для таких, как я, надо делать ставки.
2: Круто.
4: Запоздалый.
3: На матч в записи.
2: Смотрите, сегодня Международный день дирижера. Я предлагаю для рубрики «Я в эфире».
3: Какая ты нота?
2: Нет. Кто вы из музыкального оркестра? Вот такая, широкая достаточно. Есть человек, который играет на трубе, да? Вот есть
4: я литавры.
2: Литавры, вот Стас, что-то непонятное.
3: Я просто подхожу рядом с дирижером и тоже машу руками.
2: Все, ты мешаешь дирижеру.
3: Как чайка.
4: Единственная пьяненькая для оркестра.
2: Единственная, кто приходила на тусовку, ну, пришла на оркестр.
3: Я просто зашла к вам в яму.
2: Нормально. Вот, отлично.
3: Оркестровую.
2: Друзья, кто же вы из музыкального оркестра и почему? Этим утром голосовыми записывайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы. Каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 июля прямо сейчас.
2: Овны, если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать его на потом не стоит.
3: Тельцы, если вы чувствуете себя не самостоятельным или не являетесь таковым, то сегодня надо сделать шаг навстречу этому.
1: А близнецы, сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, развлечение.
2: Раки, сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок.
3: Львы, не позволяйте никому влиять на ваше мнение.
1: Девы, лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать экономию сил.
2: Весы, в делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства.
3: Скорпионы, сегодня вам без особых усилий удастся заставить мир крутиться вокруг себя.
1: Стрельцы, то, как общаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры общаться с людьми.
2: Козероги, обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете.
3: Водолеи, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах.
1: Рыбы, сегодня ваша личность окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Всем хорошего дня, друзья!

0: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

Ждем ваши голосовые сообщения сегодня. Кто вы из оркестра? Записывайте нам голосовыми, и скоро их послушаем. А записать можно в чат мобильного приложения Рекорда. Так, ну что там, бензиновые баталии продолжаются. И случай выпиющий произошел, как по мне. Женщина в Пензе взяла у подруги ребенка, чтобы заправить.

0: машина там...
1: Я сегодня этим утром либо контрбасист, либо волторнист, либо дубист. Мне в этот понедельник опять играть на этой здоровенной хреновине, и кроме меня никто не справится, поэтому...
0: Талантливо, музыкально.
2: Валентин, я сегодня ударник, гастролер, удар на дому потрудился, сейчас на работу еду.
0: А вот то же самое голосовым бы, Валентин. Евгений.
3: Всем доброго утра. Я тот самый барабанщик, потому что мне все по барабану. Большому барабану. Бум-бум.
0: Банально и просто, да? Мадам Рик.
4: Доброе утро. Я тот человек из оркестра, который вот на самом верху там неожиданно ударяет. Это огромный барабан такой еще палочкой с пушистым наконечником круглым. Потому что ударяет он обычно достаточно неожиданно. Вот так же неожиданно сегодня здесь в эфире появляюсь я.
0: Да, такой парень, который бам!
5: Это, у которого работа сутки через симфонию.
0: А еще есть такой же по тарелочкам ответственный человек, который цынь!
5: Это вот и есть литавры.
0: Литавры? Это ты про них говоришь?
5: Я говорю.
0: Это люди, у которых часть человека, а сзади лошадь. Литавры.
5: Это почти.
6: На рекорде.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: о погоде в северной столице.
1: Лето продолжается. Сегодня обещают 26 градусов, солнечно, без осадков. В данный момент уже 22 и ясно.
2: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет. А ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Обсуждаем ключевые события из мира экономики и финансов. На этой неделе индекс Мосбиржи потерял еще 3,5% и завершаем неделю мы в районе отметки 2150 пунктов. То есть российский фондовый рынок зафиксировал 18-ю неделю падения подряд. И сейчас индекс Мосбиржи находится на уровнях начала 2023 года. Это, друзья, уже не коррекция, это уже больше похоже на образ жизни. Причем мы видим, что по большинству российских акций уже сейчас есть перепроданность, то есть фундаментально компании стоят дешево. Но проблема в том, что рынок может оставаться иррациональным несколько дольше, чем у инвесторов остаются деньги на то, чтобы выкупать просадку. И вот сейчас, кажется, именно такой период наступает, потому что очень многих из рынка выбило продолжающимися распродажами. Ну, а причины этих распродаж не поменялись. Риторика Центробанка, геополитика, рубль, который все еще остается довольно крепким. При этом не совсем прозрачна ситуация, которую мы наблюдали с отзывом лицензии у депозитария крупной финансовой компании. Не очень понятно, что происходит с продажами нерезидентами российских акций. При этом в Банке России обвал рынка не связывают с продажами бумаг из-за рубежа. Ну и в целом мы видим, что экономика наша переживает, конечно, непростые времена, и как-то и компании, эмитенты акций пытаются адаптироваться и принимают решения, которые рынок раскачивают еще сильнее. Вот мы видим, что акции золотодобытчика «Полюс» обвалились на 30% за неделю, даже чуть больше. Причина такого падения в том, что «Полюс» приостановил дивидендные выплаты до 2030 года. Рынку, конечно, это не понравилось, потому что «Полюс» — золотодобывающая компания, развивающаяся, устойчивая, воспринималась как стабильно платящая дивиденды. И вдруг такой разворот. Рынок, конечно, шокирован.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Также отмечу, что на этой неделе нефть снова пошла наверх, потому что на мировой арене все обсуждают то, что пришел конец перемирию между Ираном и США. Недолго оно продлилось, возобновили обмен военными ударами страны, ну и как итог, нефть у нас уже ближе к отметке $80 за бочку заканчивает неделю, больше 5% прибавляет. В России, к сожалению, продолжаются удары по нашей инфраструктуре, проблемы с топливом есть, вы все про них слышали, и это, конечно, разгоняет инфляцию. Вероятно, ЦБ будет вынужден остановиться в цикле снижения ставок. Ближайшее заседание у нас в конце июля. И здесь большинство аналитиков сейчас сходятся во мнении, что ставку снижать не будут. Также на этой неделе мы в России увидели данные по инфляции, на которые еще внимательно смотрит ЦБ. С 30 июня по 6 июля рост потребительских цен несколько ускорился до отметки 31%. В прошлый период было 22%, но при этом годовая инфляция к 6 июля несколько замедлилась до отметки 5,6%. Но это замедление объясняется во многом тем, что не индексировали пока тарифы ЖКХ. Так что это скорее техническое замедление, поэтому большинство аналитиков считают, что ЦБ ставку в июле снижать не будет, а это, конечно, очередное испытание для экономики. Продолжаем внимательно наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в Wake Up.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы продолжаем. В этом часе, кстати, играем. Что же нужно сделать заранее?
3: Заранее скачать приложение «Радио Рекорд». Оно абсолютно бесплатное. Там нужно один раз, единожды зарегистрировать свой номер телефона. Все, вы в чате. Общайтесь с ведущими.
2: Да и все классно. Нам напишите, если прямо сейчас зарегаетесь. Привет. Стас вам ответит привет.
4: Я могу ответить не только привет.
3: А я отвечу пока.
2: Все, вот такая у нас игра утренняя. Ну и также не забываем, что в этом году электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург, Нижний Новгород уже у нас отгремели. Впереди столица. Уже в эти выходные 18 и 19 июля в московском парке ВДНХ на сцене «Радио Рекорд» выступят Swanky Tunes, Шапа, Джин Бисквит и Джим Пол, DJ Mac, Гру, Фил и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте в наших каналах. Плейлисты «Радио Рекорд» в Телеграме и в Макс. На сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест полный состав артистов уже давно на нашем сайте 0+ по возрасту. К новостям, ребята, психологи опять выступили и говорят, что мужчины чаще уходят, если партнерша зарабатывает больше.
3: Ты говоришь, когда психологи выступили, я представляю, что они такие выходят на сцену и барыни танцуют.
2: Ну, возможно, 90% опрошенных мужчин признались якобы. Так психологи или это опрос был, не понимаю. Что чувствуют дискомфорт, когда женщина приносит в дом больше денег. Че такого?
4: Ну, это две разные
3: правильно,
4: вещи.
3: Правильно, пусть зарабатывает и не приносит в дом, а приносит себе
4: дискомфорт и, уходить из отношений.
2: Причем финансовый успех партнерши становится поводом для конфликтов, а в некоторых случаях и для разрыва. Поэтому, если у вас конфликт на подобной почве, знаете, это очень популярно у нас.
3: Нужно у меня есть пример у подружки, когда она была на начальнической позиции, а ее муж как раз в ее же организации работал, но на низшей должности. Так. Они разошлись.
2: Ага. Кодовое здесь слово было.
3: В одной организации.
2: А она осталась на руководящей позиции?
3: Да. Да?
2: А он выше не поднялся, да? Просто вот она стала больше зарабатывать, и он ушел.
3: Просто его как раз не устраивало, я думаю, что работать в подчинении у своей же собственной супруги.
4: Ну, не, это две разные вещи. Это работать в подчинении. Ты можешь зарабатывать и больше, чем она. То есть ты у нее в подчинении, это может вызывать дискомфорт.
3: Мне кажется, да. Тут больше ситуация, что они на одной работе были.
4: Да, в этом плане. Слушайте, ну надо иметь огромную силу, чтобы жить с человеком, который зарабатывает больше тебя.
2: Физическую?
3: Да.
4: Физическую, чтобы отбирать эти деньги. Нет, в принципе, ну смирись с тем, что она зарабатывает больше. Все прекрасно.
2: А как же тогда миром правит любовь, главное чувство? Так, а тогда что, 90% врут, что ли, или что?
4: Конечно.
3: Подожди, ну тебе же, по-честному сказали, испытывают дискомфорт. Ну как бы, ну хорошо, ну ходят они в дискомфорте. Желудок тоже может болеть, это же тоже дискомфорт.
2: Я бы вот лично очень радовался за вторую половину. Нет, реально, там... зарабатывает больше, ну молодчинка.
4: Нет, там смотря на сколько больше зарабатывает. Если, допустим, ты зарабатываешь сотку, а она там 200 тысяч или 150, ну существенно, да, ну ты тоже неплохо зарабатываешь. А если ты ничего не зарабатываешь, а она тебя содержит. Ну тогда извини меня, ну да, сделаешь это со своей жизнью.
2: Да, тоже неплохо.
3: Хорошо, так. Подожди, давай сравнивай. Смотри, ты зарабатываешь 100, а она лям.
4: Так.
3: Нормально себя чувствуешь?
2: Королева моя!
3: Хочешь на руках, вот туда сиди.
2: Обниму, поцелую в щеку и во вторую тоже.
3: Свози меня на Мальдивы. Что? Да?
4: Ну ты все еще самодостаточный, говоришь, у меня 100 тысяч.
2: Закажи мне GTA-шку, пожалуйста, по предзаказу. Две, и другу моему. В общем, будем обсуждать, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половиной. Такая тема обсуждения у нас на ближайшие 2 часа. Может, кто-то ультиматум уставил, вредная привычка какая-то. Может быть, верит в тренды из интернета, гороскопы. Вообще, вспоминаем все, друзья, и пишем к нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? На первом месте у нас вариант голосовалки — это ставит ультиматум сейчас, на данный момент. А на втором месте — это несовместимость в постели. То есть два таких варианта, которые на самом-то деле...
1: Это важные моменты.
0: Да-да, очень интересные в современных реалиях.
2: Она любит твердые подушки, а он мягкие?
0: Да, дело в матрасе.
2: Я надеюсь, в этом.
0: В этом.
1: Привет, Викапер. С первой расстался из-за ее инфантильности, со второй измена, а третья понял, что привязался.
0: И так
1: вот с третьей вопросы.
0: Привязался, поэтому расстался, говоришь?
1: Что или что, да.
0: Слишком привязан,
2: да,
0: к тебе.
2: Да, хочу на ней жениться, да пора ее бросать.
0: Дмитрий голосовое прислал, послушаем.
3: Здравствуйте, Вейкаперы. Многоуважаемые. Алтайский край на связи. С супругой живем уже 20 лет. Поначалу я зарабатывал больше, чем она. Сейчас она зарабатывает в 2 раза больше, чем я. Ну ничего уже, 20-ку прожили нормально.
0: Ну и хорошо, смотрите. Просто... Вот случай вам другой, про деньги, про заработок.
2: На 23 февраля носков будет чуть-чуть больше, и пена будет посолиднее.
0: Разве это не плюс?
1: А да. Все просто, у кого деньги, тот и прав, тут и альфа в отношениях.
0: Как будто из стаи кто-то сказал, альфа.
1: Виталий, даже не буду пробовать встречаться, если девушка курит. А если в процессе закурила, то мы сразу расходимся.
0: Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что это, обколет губы или что, да?
2: Я думаю, что да.
0: Настолько прям.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и гадить на ходу.
0: Просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
2: Вот это вот. Улетать куда-то на юга зимой.
1: Анастасия пишет. С прошлым молодым человеком расстались из-за того, что он баловался котиками, а я не знала этого.
0: Вот это блог, кстати.
1: Работал на 2 работах, ушла к своему знакомому. Женат 3-й год, очень счастлива.
0: Тоже неплохо.
1: Но это получается, ты скрываешь, да, свои какие-то вредные привычки, получается так?
0: Ну это даже не столько вредная, это ужасная даже привычка, даже среди вредных привычек. Движение жизни. Как становился по-любому, кто остановился, по-любому останется на обочине, заявил Сильвер к чему-то сейчас. Такую цитату Стэтхэма решил нам выдать.
1: А мы со второй половинкой работаем вместе на одной работе. Она получает зарплату в размере примерно 120 тысяч. Я, как простой водитель на «Газели», получаю порядка 90 тысяч. Ничего, живем припеваючи, в этом году еще и свадьба, и ребенок родится. Главное не деньги, а любовь и взаимопонимание. Ну, здесь, кстати, небольшая разница, да?
0: Но она все равно есть, и посмотрите.
1: Ну, небольшая.
0: Да, главное же договориться. Мне кажется, когда кто-то прям вот зарабатывал 90, потом бах, резко 200, да, например, человек, ну, деньги меняют людей в каком-то плане. И, может быть, в этом случае вторая половинка начинает тоже меняться, смотреть на что-то другое, видит совершенно другие ценности. И, наверное, вот в этом случае уже другой начинает не соответствовать.
2: Просто меньше смс-ок будет, что «скинь денег на маникюр». Ну, их должно быть стать меньше.
1: А живем с супругой 15 лет в браке, я жаворонок, рано встаю, занимаюсь спортом. Супруга, наоборот, сова, сидит до утра в телефоне. Полный антиспорт. Нет ни одной общей темы, детей тоже нет. Но вот парадокс, живем ведь и любим друг друга.
0: Это и классно, а что еще нужно, правильно?
2: Не обязательно быть схожим во всем, если у вас разные интересы, вообще прекрасно.
1: К разговору, да, противоположности притягиваются.
0: Обсуждаем, а вы пишите, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей прошлой второй половинкой. Написать можно в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Рекорд реклама. Xenon Shop 98. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 407-3003.
5: Слышите? Это идеально закрывается дверцы вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
6: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло Tamashii. Идеальный баланс защиты и мощности. Tamashii. Формула надежности.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. УС Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Ставни обводные. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
10: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводные». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рэперы.
1: А вот прямо сейчас открываем мобильное приложение Рекорда и пишем «Игра» в чат мобильного приложения. Если хотите оказаться в прямом эфире, ждем ваших сообщений. Случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Пока обсуждаем, за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей прошлой второй половинкой.
2: А мы с женой живем уже вместе почти 22 года. Склоняемся к тому, что только измена может нас разлучить. Все остальное – дело житейское.
1: Николас пишет, что много пила и меня подсадила. Вот такая история.
3: Да, должно предложение. До сих пор вместе, душа в душу.
1: Жиза, видимся.
2: Чин-чин.
1: У пятерочки.
2: За 14 лет брака по-разному было. Он больше зарабатывает, то я. Пришли к выводу, что нам обоим комфортно, когда плюс-минус одинаково.
1: Вот это хорошо. Сладкость и

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Возможное расширение Мундиаля, новый рекорд Месси и все полуфиналисты чемпионата мира. Сборная Испании прошла Бельгию на пути к полуфиналу. Голы Руиса и Мерина обеспечили испанцам победу, а бельгийцы ответили лишь голом Декетеларе 2-1. Не самая простая победа «Красной фурии». Мощная заруба получилась и в матче Норвегии с Англией. В основное время команды забили друг другу по голу усилиями Шелдорупа и Беллингема, и игра перешла в овертайм. Там Беллингем уже оформил дубль и вывел свою сборную в полуфинал 2-1. Тренер англичан Томас Тухель после матча признал, что его команде нереально фартануло, и счет не по игре. Аргентина уже привычно не обошлась без драмы в игре со Швейцарией. МакАлистер открыл счет в дебюте матча, однако победу латиноамериканцы не удержали, и счет сравнял 0-2. Только в овертайме Аргентина смогла дожать соперника. Еще по голу забили Альварес и Лаутару 3-1. Лионель Месси стал рекордсменом Мундиалей по количеству матчей в плей-офф. За карьеру набралось аж 15 игр. Будет как минимум еще одна с англичанами. Жезус Жежуш стал новым тренером сборной Португалии после отставки Мартинеса. Специалист решил сразу зайти с козырей и заявил, что Криштиану Роналду никогда не станет проблемой ни для сборной, ни для него. Садио Мане принял решение завершить карьеру в сборной Сенегала. Это был последний мундиаль в карьере африканской легенды. Игрок сборной Колумбии не смог вернуться на родину после неудачи в матче со Швейцарией. Стоило Кампасу не реализовать выгодный момент в матче в 1/8, как его стали кошмарить в соцсетях и посылать угрозы ему и его семье. Колумбийские фаны не прощают ошибок. В Перу более 500 детей, рожденных во время мундиаля, назвали в честь Эрлинга Холланда. Фамилией норвежца за время турнира назвали 468 малышей в стране, а еще 91 ребенок теперь носит имя форварда. Президент ФИФА Джани Инфантино не исключил, что количество команд на чемпионате мира может увеличиться до 64. Он считает, что каждая страна должна иметь право на победу в турнире, а не только Южная Америка или Европа. Все бы ничего, но этот розыгрыш мундиаля уже расширен до 48 команд. Похоже, этого мужчину не остановить. Стали известны полуфинальные пары мундиаля. 14 июля ждем поединок Франции и Испании в 22:00 по Москве, а 15 июля в это же время зарубятся англичане и аргентинцы. Матчей в 4 утра на турнире больше не будет. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой, и немного голосовалки, да, сместилась наша вторая позиция, была несовместимость в постели, теперь на втором месте разный ритм жизни и интересы. На первом все так же ставят ультиматумы, кстати, видимо, самая популярная проблема сейчас. Но почитаем комментарии, посмотрим, что там есть еще.
1: Носит мои трусы без разрешения.
0: Да, как она посмела. Как она посмела эти проветриваемые парашюты носить.
2: Как шорты носят?
0: Наверное.
2: А не так, что я на работу.
0: Интересно, я такого ни разу не встречал. Но вот Честер написал, я знаю один факт, из-за чего люди могут расстаться. Это научный факт. Люди с разными политическими взглядами. Отталкиваются, их союз обречен на распад. Там все на уровне энергетики. Он происходит на уровне флюидов даже. Я большую научную статью читал про это. Так что, если вы политически активный гражданин, рекомендую при знакомстве спрашивать политическую принадлежность. Ни разу такого не видел.
1: На первом свидании ты за кого голосовал?
2: Она говорит, да я на дороге максимум голосовал, что ты пристал ко мне.
1: Ну, пару раз.
2: Ты за... Чья политика тебе важнее?
0: Очень интересно.
1: Любовь пишет, ушла, потому что за 7 лет абсолютно никакого движения в отношениях. Я, движ, он овощ. Устала. Сейчас без него покоряю новые высоты и живу свою счастливую жизнь.
0: А вот что значит движ? Кстати, часто в интернете же всплывают подобные видосы, что я-то много что делаю, там, туда хожу, сюда хожу, за собой слежу, за питанием, за спортом, двигаюсь вперед, а он нет. Так, а разве вот это может развести двух любящих людей?
1: Он это, говорит, это как раз про разные интересы, скорее всего.
2: Он ей говорит, остановись, давай поговорим, уже выясним, что нам обоим нравится. Она все куда-то
1: она
2: ходит.
1: Она бежит, бежит от там... старости.
0: Нет, просто если она, да, куда-то постоянно торопится. Он нет, это же не повод для расставания. Сейчас ритм жизни, да, там разные интересы начали лидировать. Ну, тогда это же наоборот, познание других интересов. В этом же можно найти очень крутые бонусы.
1: Ну, кому-то важна поддержка. Возможно, ей важно, чтобы он бегал за ней, или вместе с ней, или занимался движем, что там, не знаю, она на выставку, пойдем со мной. А, возможно, человеку это неинтересно, хочется лежать на диване, ее это не устраивает.
2: Так, стоп.
1: Отсутствие поддержки.
2: А ему важно, чтобы она могла играть 2-2 за Шаукана и Саб-Зиро.
1: Надо договариваться, разделять интересы друг друга, мне кажется, вот это важно. А не болт забивать на интересы друг друга.
0: А мне кажется, вообще должно быть каждому комфортно, и при этом не надо никому мешать, и тогда будет вообще офигенно. Ну, чтобы было прям реально тогда максимально комфортно двоим.
2: Ну, это слишком идеально.
0: Это прекрасно. Яна пишет, что он был папенькиным сынком мажорик, который постоянно лебезил перед ним и боялся ослушаться. Вот такая история еще есть.
1: А я в 2013 году расстался с девочкой, моложе меня на 15 лет, из-за того, что она типа меня уже разлюбила. Когда уехала в Москву еще в начале 2000-х поработать в игровых клубах, сразу начала изменять мне с первых моих рабочих дней. А по телефону говорил, найдите новую девушку.
2: Я расстался с девочкой, потому что у нее там экзамены, стрессы.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Что же там с погодой в Санкт-Петербурге?
1: Все хорошо с погодой. У нас сегодня лето, плюс 26, без осадков. Уже прогрелось до 25.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».

0: Санкт-Петербург.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь, либо расстались со своей второй половинкой, и здесь же скоро подведем итоги голосования нашего.
2: Нет девушки, нет расставаний. Вот такой.
1: Но давайте в крайности-то прям не уходить.
3: Ну, это слишком просто.
1: Чесночный баунти. Ревность злая штука, говорит. Из-за нее много расставаний. Зато из-за ревности к классухе младшего я был освобожден от походов на родительское собрание. Бонусы.
3: Везде есть плюсы.
2: Алексей расставался из-за предательства, вранья и лени.
1: Тамара, кстати, очень похоже сообщение. Мы с мужем, рассказывают, уже 14 лет вместе. Общих интересов очень много, особенно в мототехнике. Причем не езда, а прям механика. Сыну 5 лет. Вот из-за этого можем расстаться с мужем. В роли папы он просто никакущий. Вот. И дерутся из-за мелочей. У меня 2 сына, получается. Свекровь возврат не принимает, сказала, срок годности истек. Не думала, что могу с таким столкнуться. Мужу 40, причем как мужчина он для меня просто топ. Но мне важен и наш сын тоже. Сложная ситуация.
3: Ну что, воспитывать?
2: Она не хочет воспитывать двоих.
3: Ну, отдай его в кадетское.
1: Не, им же весело вместе. Кого? Мужа, которому 40 лет?
3: Да, чтобы научили там уму разуму.
1: Мне кажется, все нормально. На самом деле, они так развлекаются.
2: Жена с подругами поругалась. И вы знаете, мы перестали ругаться совсем.
1: Вот,
2: то есть, получается, кстати, подруги как-то там наяривали и на путь неистинный ставили свою подругу.
1: А подруги часто могут быть вот этим змеиным логовом.
2: Да.
1: Сказать. Конечно, у одной что-то там случилось, она похвасталась, и всегда же они же рассказывают все только хорошее, что с ними происходит, и демонстрируют в сети. А плохое-то кто расскажет? А та, которая поделится одна, да, она и станет камнем преткновения и обсуждения всех остальных.
3: И причем избавиться от подруг сложнее от ее. А пытаться подружить, хоп, и ты уже в этом логове.
1: Вот кто-то у вас хоть раз в жизни было, что вот друг помешал отношениям? Вот парень помешал отношениям. Парень, пацан пацану. Я ни разу не помню такую историю.
3: Я что-то такое
2: слышал. Зависла.
1: Зависла?
3: Я такое слышал.
1: Слышал.
3: Ну, это... там друг был заинтересован в девушке.
1: Девушка. Ну, это не
3: ну,
1: друг.
3: Так, да, получается, не друг.
1: А маленький паскудник Санты. Поехали. Подводим итог голосования, из-за чего вы точно расстанетесь или расстались со своей второй половинкой. На первом месте у нас это, конечно, ставят ультиматумы. Так все и осталось. На втором месте вариант – это несовместимость в постели. И на третьем месте – разный ритм жизни и интересы. Вот такие топ-3.
0: Вейкаперы.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе в конце что-то произойдет.
3: Да, мы хотим, чтобы вы написали нам в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» ваш город и вопрос, который вас волнует. Возможно, мы в прямом эфире с вами пообщаемся и как-то решим. Может быть, вы хотите отпроситься у начальника сегодня на половину дня? Почему бы и нет? Сделаем это в прямом эфире, например. Либо вам нужно посоветоваться по какому-то важному жизненному вопросу. Тоже напишите ваш вопрос и город.
2: А если просто хотите чем-то поделиться, что произошло у вас в городе, тоже напишите. Да, это мы тоже прекрасно вместе с вами обсудим. Ребята, там массовая такая болезнь началась определенная. У молодого поколения она наблюдается больше всего. Но люди массово убивают себе руки смартфонами. Как это происходит? Врачи все чаще диагностируют у людей 18-25 лет, пока в большинстве, так называемую смартфонную кисть. Причина – привычка очень долго держать телефон в одной руке и печатать большим пальцем, из-за чего нагрузка на сухожилие возрастает несколько раз. В результате появляются боль в кисти, онемение пальцев и характерные щелчки запястья. Чтобы снизить риск, специалисты советуют чаще менять руки, не опирать смартфон на мизинец, как это обычно бывает, и пользоваться голосовым вводом просто, и тогда будет все ок.
3: Либо давайте, может быть, откроем курсы, как печатать мизинцами. Давайте просто нагрузку распределим по разным пальцам.
2: Ну, так и говорят, просто меняйте руки. Тогда хотя бы, чтобы у вас не было вот этой...
4: Пальчиковой коучи.
2: Смартфонной кисти. Да.
3: Finger dance.
2: У меня бывает, рука нет-нет, да, как, знаете...
3: Да, онемеет.
2: Да, онемеет, это как помехи на телевизоре были раньше. Вот такая же тема, я ее также ощущаю.
4: Покалывает. Что ты делаешь в этот момент?
2: Покалывает потом. Я жду, пока она вернется ко мне. Да, я думаю, что она просто отошла.
4: Гуглишь, не выпуская телефон.
2: Что делать, когда кисть онемела?
4: Ну, бред же какой. Что значит убрать телефон?
2: А прикольно, да, когда она вот потом, перед тем, как покалывает, ты не чувствуешь вообще.
4: Как будто не твоя рука.
2: Об стену бить, да, и она вообще...
4: Пришла незнакомка.
2: Да какое-то инородное тело на тебе. Ну, это весело.
1: Вейкаперы. На Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про головоломки.
2: Нет, у нас 13 июля, 36 лет назад, был основан Центральный банк Российской Федерации. Про банки хочу поговорить вместе с вами. Значит, знали ли вы, что первая кредитная карта была выпущена в 1950 году в Нью-Йорке? И история гласит, что ее создатель Фрэнк оказался в неудобной ситуации во время ужина в ресторане. От ужинов он вспомнил, что наличные оставил дома. Его жене пришлось ехать за деньгами домой, чтобы расплатиться по счету. И чтобы повторно такой ситуации не было, Фрэнк решает основать общество любителей ресторанов Diners Club. И члены этого клуба имели специальные карты, которыми они могли расплачиваться в заведениях как раз вот этой сети. И члены клуба получили возможность не носить с собой кошельки, а счет в заведениях оплачивал кредитор и раз в месяц выставлял его со своей уже комиссией участнику общества. За первые 10 лет в клубе накопилось более 20 тысяч участников. Вот так вот это все понравилось. Это опять же к разговору, что великие вещи рождаются, когда что-то не получилось или было неудобно.
3: Ну, либо резиновые перчатки с собой носить, чтобы посуду помыть в ресторане за то, что наел там полы.
2: Ну, Стас, ну давай по правде. Тебе хоть раз предлагали помыть посуду?
3: Да сейчас, по-моему, никому не предлагают. Но слушок же ходит такой. То есть я такой думал, что это уже какие-то пережитки или вообще не существовало. А кто-то говорит, ну, приводит это в пример.
4: Мне кажется, это из фильмов пошел.
2: Мне тоже
4: вот
2: кажется.
4: Это факт, и все.
2: Кому интересна твоя рабочая сила, когда там есть сотрудники?
3: Почему? Когда там есть посудомойка.
4: Тем более, тем еще более. Должны останутся, если даже брать там расчетный час работы посудомойки.
3: Я больше побью посуды, чем...
4: Кстати, еще и должен останешься, зачем это надо.
2: Первые банковские карты в нашей стране запустил Внешторбанк в 1988 году. Карты были не массовыми и предназначались для заграничных поездок сотрудников банка, дипломатов, спортсменов, которые отправлялись на Олимпийские игры в Сеул. И сам первую карту получил Горбачев. Пользоваться, кстати, он ей не стал. Сдал карту в музей.
4: Не умел.
3: Потому что ему дали карту СССР.
4: Вообще весело.
2: А еще, оказывается, все вот эти циферки на карте, они все что-то значат.
4: Ну, то есть там... что?
2: Да, ну. Ну, нет, в смысле, там есть привязка. Первая цифра — это платежная система, там, Visa, MasterCard или MIR. Вторая, третья, четвертая цифра — это номер банка, который выпустил. В общем... Все не просто так.
3: Размер ноги выдающего.
4: Но самые важные – это три на обороте.
2: Это да. Скажешь?
4: Завтра.
0: Рекорд реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 98. Телефон в Санкт-Петербурге 407-3003.
5: Летом можно позволить себе намного больше. Традиционная, долгожданная, летняя распродажа в Первой мебельной. Кухня и мебель с выгодой до 45% в июле. Первая мебельная фабрика. 80 лет создаем уют. Подробности на 1mf.ru.
6: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
7: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
6: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
7: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
6: А вы чего ждете?
7: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
8: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
9: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
10: Ставни обводный. Дом бизнес-класса. Центральная локация. Закрытый двор. Потолки 3 метра. Только в июле скидка 14% на квартиру. 501-11-51.
11: Застройщик ООО «СПЗ Ставни обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio.
12: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Твои каперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 июля прямо сейчас.
2: Овнам сегодня звезды пророчат одиночество, которое может здорово расстроить ближе к вечеру.
3: Тельцы, в этот день вам стоит вспомнить, что ваш любимый человек тоже может сломаться.
1: А близнецы, в этот день велика вероятность конфликта вашего любимого человека с вашими родителями.
2: Рак, сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека.
3: Львы, что бы вам ни советовали относительно ваших любовных связей, действуйте так, как считаете нужным.
1: Девы, помните, в конце концов, вы самостоятельны и самодостаточны.
2: Весы, сегодня для вас велика вероятность перепутать любовь с нежностью.
3: Скорпионы, сегодня вы особенно остро поймете, что любите человека рядом с вами.
1: Стрельцы, сегодня нужно вспомнить уроки, извлеченные из ваших любимых книжек.
2: Козероги, сегодня вы поделитесь с вашим избранником безумной идеей, которая его почему-то очень вдохновит.
3: Водолеи, не требуйте никаких объяснений, нынче ваш конек — это понимание.
1: А рыбы, сегодня для вас основным достоинством вашего любимого человека будет его надежность. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

Record. Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие три часа задержусь. Конечно же, рассказываю самое интересное, что произошло в мире. Ведущая на американском ТВ заявила, что сборная США сыграла сразу вроде в двух команд Боснии и Герцеговины. Так она и сказала, комментируя матч. А, правда, это одна страна, девушка не знала про это. Видимо, либо не так хорошо разбирается в странах и в футболе, в принципе. И, естественно, стало это известно только сейчас. Почему-то этот ролик завирусился. Видимо, до этого как-то пыталась девушка скрыть. Ей, может быть, и сказали правду. Но нет, фейл эдакий произошел. Друзья, как вы лажали, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вот работница СМИ не постеснялась. Может быть, потом и постеснялась, не знаем. Босния и Герцеговина. Представляете, одна сборная США сразу с двумя странами борется. Как считаются мячи, никому не известно. Как это предполагалось у девушки в голове, тоже непонятно. Давайте вот это и пообсуждаем. Я почитаю ваши сообщения для себя, да, конкретно как и где вы когда-то налажали. Я вот был дело, рассказывал как-то пару раз, делал комплимент беременным девушкам, не знал, что они беременны. Вот, в общем, история была такая сомнительная. А теперь к трекам. В этом чате это лучше всего. Пупанес Ти, трек называется Work, Record Remake. Global DJs в этом чате. Дэвид Гетта, Титаниум, Рекорд Микс.

0: Армин Ван Бюрен, Like a Child. Это лишь краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с биберикши трека New Religion в рекорд-миксе. И вы слушаете
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флад. 13 карат.
1: Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
5: Дорогой, что так радует нашу собаку?
6: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
7: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
8: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
9: Деда, а у тебя есть клад?
10: Конечно.
9: А где спрятан?
10: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
9: Как это?
10: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
9: Целый участок? Всего за 1 100 000?
10: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
9: 317-33-34.
11: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хотела вас спросить, а как вы вообще относитесь к дресс-коду? Но сейчас мы не про походы в клуб, естественно, или в рестораны, а про офисный дресс-код. Вот у вас на работе принято или как? У нас на Рекорде, например, имеется очень красивый мерч. Я его вот люблю надевать, не каждый день ношу, но довольно часто, особенно летом, кстати. Есть просто новость. Смотрите, сотрудники в Силиконовой долине начали надевать намордники с шумоподавлением. Вот прям на работу, прям в офис. Зачем? Им нужно надиктовывать промпты для нейросети, но в открытом пространстве много человек вот так вот общаются, надиктовывают шум. Поэтому решение нашлось необычное. Специальные маски, которые заглушают голос и не мешают остальным. Выглядит все это как противогаз, либо, правда, намордник с неким шумоподавлением. Не буду описывать, как это выглядит. Заглядывайте в наш телеграм-канал Радио Рекорд, а еще лучше подписывайтесь. Там и новость эту в более таком развернутом виде найдете, почитаете. И, конечно же, фотки. Любуйтесь, не налюбуйтесь. Подписывайтесь непременно. В этом часе у нас свежая работа от Motive и Everybody's Free.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х.
2: Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по пяти порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
2: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: В НАТО опровергли предположение о подготовке России к атаке на Прибалтику к 2030 году, сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Альянсе. По его данным, западные лидеры используют мнимую российскую угрозу для оправдания роста военных расходов. В Софеде предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. По словам сенатора Шейкина, после получения устройства аферист может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами. Для безопасности лучше самому набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук. Международная федерация настольного тенниса начнет допускать российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном с 28 июля. Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России, отметив, что принципиальное решение уже принято, а детали его реализации сейчас уточняются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов

Record Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофона. Прямо сейчас у нас обычно, как это бывает, в 8 вечера по будням на Рекорде должно быть шоу Кремова и Хрусталева. Но сегодня будет не так, и завтра будет не так, и всю неделю будет не так. А потому что наши замечательные фронтмены вечернего эфира Кремов и Хрусталев ушли в отпуск. Они отдыхают, мы их с этим поздравляем. Но это значит, что у нас с вами будет целый час классной электронно-танцевальной музыки. Об этом чуть позже. И давайте прямо сейчас расскажу, что у нас будет по расписанию дальше. Начиная с 9 вечера. В 9 вечера у нас будет рекорд-пати с Тим Воксом. В 11 вечера, как это обычно традиционно у нас бывает по понедельникам, будет шоу рекорд-релиз, тоже с Тим Воксом. Там вы услышите новинки из мира электронно-танцевальной музыки. В полночь по Москве у нас в эфире будет диджей Фил и его радиошоу «Трансмиссия». Идти оно будет 2 часа, а сразу за ним наш прекрасный питерский диск-жокей, диджей Кефир, раздаст вам летнюю, прикольную, танцевальную хаос-музыку. Вот такое вот у нас сегодня расписание. Ну и давайте пару слов о том, что мы с вами в ближайшем части послушаем. Это будут Another и 54 Ultra. Talk to you, Record Mix. Armin van Buuren и RG, Like a Child, Record Mix. Клан Карусель, Ride, Record Mix.

0: Рекорд. Новости.
1: Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году, следует из опросов. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по итогам опроса на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта до 100 тысяч рублей, его выбрали 39% респондентов. Сборная Аргентины сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира в синей форме, как на чемпионате мира 1986 года. По данным журналистов, ФИФА одобрила использование гостевого комплекта. Таким образом, аргентинцы хотят почтить память легендарного матча, в котором Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога. Новые ГОСТы на молочную продукцию утвердил Росстандарт. В частности, обновлены стандарты на сливочное масло и мягкие сыры. Также впервые разработаны документы на йогурты для детского питания. Изменения призваны улучшить качество и безопасность продукции, а также повысить эффективность контроля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, друзья. И этот год, это лето, ну просто умопомрачительное. Не во всех регионах России. Где-то частенько я смотрю в соцсетях, дождик у кого-то льет, и за окном не очень погода. Но, тем не менее, все-таки в основном погода отличная. Да, я надеюсь, что в вашем регионе точно солнышко светит прямо сейчас. Кстати, в этом году электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собрала лучшие танцевальные силы страны сразу в трех городах. Петербург уже позади, Нижний Новгород также за спиной, да, но впереди у нас столица, Москва, уже в эти выходные, 18-19 июля в московском парке ВДНХ на сцене Рекорда выступят Свенки Тюнс, Шапов, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг, Грув и многие другие. Все сеты с фестиваля слушайте, конечно же, в наших каналах, плейлисты Радио Рекорд в Телеграме и в Максе. Ну а сцена Рекорда на ВК-фесте в Москве ждет вас в парке ВДНХ. Полный состав артистов ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика свежие релизы просто к вам поступят непосредственно в уши. Да, так, наверное, лучше сказать. В ваше сознание, наверное, да? В рамках Рекорд-релиза, разумеется. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте

0: июля на лейбле When Stars Align. Интересно, что трек долгое время оставался эксклюзивом фестивальных сетов и успел получить, ну, серьезную такую поддержку еще до официального релиза. Здесь у нас отметились Дэвид Гетта, Джон Саммит, Оливер Хелденс, Vintage Culture. По словам самого лейбла, именно реакция публики стала одной из причин ускорить выпуск композиции. Ну что ж, наслаждаемся релизом. Камиль Фат и Волкодер. Unique Moments.
1: Рекорд-релиз. In this moment, I will stay.

0: что будет сейчас? А сейчас будет услада для ушей поклонников продюсера Жу. Так называется The Calling. Новая работа релиз лейблов Sound Syndicate и Blacklist от 10 июля. Композиция из нового альбома, даже его делюкс-версии Black Midas. История, знаете ли, очень интересная. После лесных пожаров в начале 2025 года дом Жу в Лос-Анджелесе стал непригодным для жизни. Музыкант, в свою очередь, отправился в кросс-кантри поездку по США. И именно в дороге, без постоянной студии, такой времянкой, походной студии, он написал материал для Black Midas. А вот в делюкс издание добавил несколько новых песен, среди которых, кстати, и The Calling. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Жу The Calling.
1: Рекорд.

0: Очень необычная история стоит за релизом Funk Drunk. Трек у нас вышел 10 июля на легендарном лейбле Satisfaction Skunk. Все началось с сета, который Fatboy Slim играл в своих сетах, объединив Funky Dunk от Felix Da Housket и ABC от Corolla. Реакция публики оказалась настолько мощной, что идея, в свою очередь, превратилась в полноценный студийный релиз с участием вокалиста 7KY. Итак, прямо сейчас Felix Da Housket, Fatboy Slim, Corolla и 7K. Funk Dunk.
1: Рекорд-релиз.

Рекорд-релиз продолжается вместе с композицией от нашего еще одного российского продюсера Бьор и Mentum «I Can Dance». «I Can Dance» — это коллаба Бьора, собственно говоря, с норвежским дуэтом Mentum. Трек вышел 10 июля на лейбле «Experts Only». В саппортах отметились Сид, Дон Диабло, Афроджек и Крейс. Представил себе творение Джон Саммит в рамках своего выступления на «Ультре». Ну и в целом музыкант

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза Cascade и Crank That A Little Bit. Да, друзья, первое сотрудничество двух американских продюсеров, представляющих разные поколения электронной сцены. Релиз лейбла Arcade от 10 июля. Примечательно, что презент трека состоялся в пустыне Сахара на Куачеле еще в апреле. Чуть позже, в мае, EDC в Вегасе. И тут сразу несколько раз в сете Cascade и в рамках выступления еще одной американки Лини на стейдже Forest House. С релизом работа появляется в итальянской EDM-лаборатории. Ну а сегодня, в финале сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза. Кстати, все предыдущие выпуски Рекорд Релиза и Рекорд Клаб Шоу ищите в двух телеграм-каналах. Плейлисты Радио Рекорд, мои личные телеги Team Vox. Телеги у меня еще. Мы обсуждаем те или иные композиции сегодняшнего эпизода. И, кстати, как только мы дропнем сегодняшний выпуск, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Далее по расписанию. Ага, понедельник, начало недели. А значит, диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной впереди в следующем часе. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд релиз.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Еще раз огромный всем привет, с вами Роман Месслер, и вы слушаете Радио Рекорд, радиошоу «Трансмиссия». В ближайшие два часа мы проведем вместе с вами, слушая самую красивую музыку на земле. Также во втором часе вас ожидает специальный гость из Москвы, Джорджио Сафа, который отыграет свой гостевой микс. Прямо сейчас прозвучала композиция от наших отечественных продюсеров Aurosonic, The Tandel и вокалистки Тиф Лейси. Прямо сейчас композиция от Роспия. Подключайтесь, пишите ваши отзывы, наслаждайтесь.

Вы слушаете радиошоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер, я сегодня веду этот эпизод. Впереди у нас еще много классной музыки. Прямо сейчас прозвучала новинка от Маркуса Шульца. На его легендарный трек. Прямо сейчас звучит композиция от Рам, Алекс Морф в ремиксе Стив Дикей. Кстати, Рам скоро приедет на трансмиссию в Москву. И будет очень круто. Ой, чуть-чуть ошибся, Санкт-Петербург. Трансмиссия возвращается в две столицы, в Санкт-Петербург и в Москву. Будет очень круто. Также хочется напомнить о том, что мы классно провели вместе с Джей Филом и с Funky Tunes ближайшие, прошедшие выходные в Чебоксарах на фестивале Сурафест в Сурских Зарях. Было очень круто. Еще раз всем огромное спасибо. И до скорых встреч, конечно же. А сейчас давайте насладимся музыкой.

Петербургский продюсер Никита Гриб и проект «Неточно» только что отзвучали с треком «Prison». Далее встречаем Кристиана Гонзалеса и его трек «Saturday Mornings». Красивое звучание ближе к завершению микса. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни» — это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу, кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.